0: чуйте музиката. Радио Мая.
1: Аня черета ти ако хике. Аня ламо сети ако ракара. Накера кара веда кага.